приправлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

И нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок —

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радіо Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веслоба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: МДБалтик.ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
0: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
2: Во-первых, с пиарста резаем праса мазлейт вайрак лайка, нека гребятос. Анализис дашкарт накс недаудз узгайдит. Скрайдишана но аптекс уз аптеку, меклайот сё ваядзиго. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. MDBaltic.eu. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. MDBaltic.eu.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: Радио Рокс 88,6 FM.

было ясно, что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв». Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик». Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Блеск

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Радио Рокс.

0: reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсердивас миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Если слушать, то «Радио Рокс».

чужое, обжигающее все вокруг, не потерявшее очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Tā!
5: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mammas teica dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas! Saulēna vasaras klubmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс» 88,6 FM.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

0: пассажиру.
1: Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир.
2: Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем.
1: Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис. Радио Рокс.

здесь от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой.
3: Билеты в кассах «Билеты сервис».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс».

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, Билишу сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Реклама. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий,

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс. Лак.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенное. Это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем?

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка – это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только как с гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: «Радио Рокс». Твое настоящее.

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
3: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

мечтал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, Билишу Сервис.
6: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Нас родители с горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Приходите тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша на отец говорил. Короче, это самое. И мы с горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей, отцов.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

радио «Рокс».

Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сава. На сцене.

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения звезда, которая светит, возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши, там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения «жизнь как подарок должна быть бескорыстной», нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в «Цинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и полотною слись, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
2: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: «Радио Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метров в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: звездных трасс. Все становится ясно без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз. Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Корабли постоят,

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15-20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио Рокс.